0: сюда, сюда. Сюда.
1: Спускайтесь осторожно.
0: Да, сюда, сюда. Имейте в виду, что решить, если никогда не ступал нога американцев, капитан вас ждет. Добро пожаловать на советскую территорию. Пожалуйста, это сюда проходите. Подводная лодка, Красный Октябрь, капитан вас ждет. Остальные вас тоже ждут.